Ты не сам, я ты не сам, я ты не сам, я ты не сам, я ты не сам, я ты не сам, я ты не сам, я ты не сам, я ты не сам, я ты не сам, я ты не сам, я ты не сам, я ты не сам, я ты не сам, я ты не сам, я ты не сам, я ты не сам, я ты не сам, я ты не сам, я ты не сам, я ты не сам, я ты не сам, я ты не сам, я ты не сам, я ты не сам, я ты не сам, я ты не сам, я ты не сам, я ты не сам, я ты не сам, я ты не сам, я ты не сам, я ты не сам, я ты не сам, я ты не сам, я ты не сам, я ты не сам, я ты не сам, я ты не сам, я ты не сам, я ты не сам, я ты не сам, я ты не сам, я ты не сам, я ты не сам, я ты не сам, я ты не сам, я ты не сам, я ты не сам, я ты не сам, я ты не сам, я ты не сам, я ты не сам, я ты не сам,